0: Светлана Вербах. Unsere wöchentlichen Sendungen hören Sie jeden Samstag von 8 bis 9 Uhr in russischer Sprache mit Alexander und Светлана Вербах. Und von 9 bis 10 Uhr mit Dmitri Schneider und Alexander Koch in deutscher Sprache. Ausgestrahlt wird unsere Sendung im Kreis Schwäbisch Hall auf der FM-Welle 97,5 sowie in Gralsheim auf der FM-Welle 104,8. Überall sonst hören Sie uns online unter www.dorfen.de. Inhalte unserer Sendung sind Bibellesungen, Berichte, persönliche Erlebnisse, christliche Musik und Gespräche zu aktuellen Themen des christlichen Glaubens. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen. Postalisch erreichen Sie uns unter Radio Störfund, Hallstraße 9, 74523 Schwäbisch Hall, sowie telefonisch unter 01 57 34 95 76 54.
1: Мир и любовь вам, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Иисус сказал: «Кто не со мною, тот против меня». Матвея 12:30. Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. 2 Паралипоменон 15:2. Вы слушаете христианскую радиопередачу «Живой источник». В нашей передаче вы услышите чтение и размышления Библии, стихи, песни, рассказы и свидетельства после личной встречи с Иисусом Христом, жизни которой Иисус изменил в сердцах людей. Вы можете нас слушать каждую субботу с 8 до 9 часов с Александром и Светланой Вербах на русском языке и с 9 до 10 часов с Дмитрием Снайдер и Александром Кох на немецком языке на волнах FM 97.5 Schwäbisch Hall и на волнах FM 104.8 Grahlsheim, а также в это же время в интернете www.storfunk.de. Мы будем рады вашим отзывам и в письменном виде по адресу Radio Störfunk, Lebendige Quelle, Hallstrasse 9, 74 523, Schwäbisch Hall. Или обратиться по адресу Gemeindehaus Aschenhausweg 11, 74 523, Schwäbisch Hall.

Наверное, большинству из вас, или по крайней мере тем, у кого есть семьи, не раз приходилось слышать или даже самим рассказывать смешные случаи о сложных взаимоотношениях между молодоженами и их тёщами или тестями. Представления о тяжести этих взаимоотношений настолько прочно укоренились в сознании людей, что вступающие в брак уже с самого начала считают вполне естественным ожидать, что отношение с тёщей будет самой большой трудностью в их семейной жизни. Явление это не новое, так как в народе с давних пор осоку называют тёщиным языком, а кактус – тёщиной подушкой. С некоторой колкостью порой хрен называют тёщиным мёдом. Названия эти свидетельствуют об иронии, которая бытует в отношениях многих людей к их тёщам и тестям. Разумеется, мы не намерены укреплять эту позицию и не разделяем такого низкого мнения о родителях наших супругов. Наоборот, в сегодняшней программе мы хотели бы предложить несколько советов о том, какие меры следует предпринять родителям и их детям, имеющим собственные семьи, чтобы совместно противостать ложным представлениям о невозможности иметь добрые взаимоотношения с тёщей или тестем. До сих пор характер наших программ, касающихся семейной жизни, в основном был теоретическим. Мы касались основ, необходимых для успешного функционирования и развития христианской семьи. Как мы видели, наилучший способ построения счастливой, духовно здоровой христианской семьи, приносящей хвалу Богу, это начать с самого начала, то есть начать ее строительство с изучения Божьих обетований, записанных в Библии. Конечно же, даже такое начало не обеспечивает будущего без проблем и трудностей. Но, строя семью на прочном основании Слова Божьего, мы можем быть уверены, что семья выдержит натиск любых бурь и атак со стороны нашего врага дьявола. Итак, предложив целый ряд теоретических советов о семье и принципах закладки основ христианского брака, сегодня нам хотелось бы быть очень практичными и коснуться упомянутых ранее отношений к тёщам и тестям. Мы хотим рассмотреть этот вопрос с двух точек зрения. С точки зрения молодоженов или вообще супружеских пар и с точки зрения их родителей, то есть тестей и тёщ. В первую очередь мы посмотрим на трудности, которые, безусловно, могут возникнуть у молодоженов, и на некоторые советы, как разрешить эти трудности. Затем мы посмотрим на то, в каком положении находятся родители, и на трудности, которые они испытывают. И в заключение мы постараемся сделать вывод, как всё-таки строить взаимоотношения такого рода, чтобы в них были радость и взаимное понимание. В первую очередь следует отметить причину такого большого количества острот в адрес тестей и тёщ. Это потому, что наши родители и родители наших супругов занимают такое важное место в нашей жизни. Кто из нас не испытывал поддержки и не получал помощи от родителей? Немногие люди могут быть настолько близкими нам и оказывать нам такую большую помощь в воспитании следующего поколения в страхе Господнем и в надежде на будущее, как это делают наши родители. Осознаем ли мы это или нет, но, женясь или выходя замуж, мы обретаем родство не только с человеком, с которым мы вступаем в брак, нет. Заодно в придачу мы имеем целое семейство. И хотя в сегодняшнем обществе семейные связи уже не такие сильные, как были в прошлом, но мы не можем избежать факта, что в наших супругах совокуплены как сильные, так и слабые черты характера их родных. Это неизбежно.
Следует, что мы вступаем в брак не только с будущим, но и с прошлым, то есть со совокупностью всех факторов и переживаний, содействовавших формированию характера того человека, с которым мы вступили в брак. Еще нам, опьяненным любовью, не следует терять из виду, что, по всей вероятности, наш жених или невеста унаследовали от своих родителей не только хорошие черты характера, но и плохие. Об этом стоит помнить еще до свадьбы. Добрые, мудрые и набожные тесть-теши являются в высшей степени благословением. Но плохие тесть и теша могут стать бичом и мучением для всего семейства. Однако давайте обратимся к Слову Божию, чтобы узнать, как нам правильно относиться к нашим тестью и теше. Я уверен, что, касаясь этой темы, первый стих, который всплывает в памяти, это пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Проблема, часто возникающая у новобрачных, это неумение определить разницу между почитанием и послушанием. Недопустимо основывать брак на желаниях и примерах третьей личности. Когда мы оставляем родительский дом, чтобы образовать свою семью, мы переходим от зависимости к самостоятельности. До этого момента в нашей жизни мы обязаны были слушаться своих родителей. Но когда ты имеешь свою семью, положение меняется. Желания твоих родителей не являются больше желаниями первостепенной важности. Ты, конечно, продолжаешь почитать их и оказывать им всестороннее уважение. Но ответственность за твою семью лежит на тебе. Это в такой же степени твоя ответственность, как ответственность родителей, соблюдать библейский принцип отделения, о котором мы говорили в предыдущих программах. Но, скажешь ты, когда мы женились, не нашлось свободной квартиры, а так как у родителей жены была свободная комната, мы переселились туда. Как можем мы применять принцип отделения? Это хороший вопрос. Порой обстоятельства очень затрудняют следование Божьим принципам. Нет квартиры, а жить нужно где-то. В таких обстоятельствах необходимо много мудрости, любви и взаимопонимания, чтобы семьи могли жить в мире между собой и развиваться по Божьему плану. Во-первых, за редким исключением, родителям очень трудно согласиться, что их дети на самом деле стали взрослыми и самостоятельными людьми. Каждой маме присуще считать своего 25-летнего женатого сына сыночком. Вынужденные согласиться с независимостью своих детей, многие родители испытывают чувство, что, мол, мы уже больше не нужны. Пустота, образовавшаяся после вступления в брак сына или дочери, может выражаться в неподобающем вмешательстве в жизнь детей. Это так же вероятно, как то, что за А последует Б.

Многие во всех отношениях перспективные браки могут сильно пострадать от того, что тесть или теща решают семейные вопросы молодоженов. Такие кажущиеся мелочи, как выбор ткани для занавесок, очень важны для новобрачных. А если теща при всех своих наилучших намерениях выбирает занавески по своему вкусу, это может повредить дальнейшему развитию взаимоотношений молодожен. Хотя, по мнению родителей, у молодых людей часто просто безобразный вкус, что касается оформления интерьера, однако это область, в которой молодые супруги проявляют большую чувствительность. И для развития новой семьи следует дать им свободу в принятии решений. Следующая область, где проявляется не меньшая чувствительность, это кухня. И тут, опять-таки, мамам трудно воздержаться от своих советов и помощи. Молодожены, питающие доверие к своим родителям, со временем станут просить помощи в тех областях жизни, где они сами считают, что не справляются. Но это доверие можно подорвать непрошенным вмешательством в их дела. Итак, мы можем подытожить, что молодожены должны проявлять почтение к своим родителям. И еще должны научиться быть самостоятельными, чтобы жить в мире со своими родителями и с родителями мужа или жены. А родителям следует осознать важность того, что особенно новобрачным необходимо научиться самостоятельно нести ответственность за свою семью. До сих пор наш разбор носил предотвратительный характер, и все мы знаем, что легче предупредить, чем вылечить. Но как же быть, если, как нам кажется, наши взаимоотношения с тещей и тестем или свекром и свекровью зашли в тупик? Мы считаем, что совершенно невозможно наладить эти отношения. Конечно, необходимо сознавать, что бывают трудности, и что остроты в адрес тёщ и свекрови, ставшие нарицательными, часто оправданы. Ведь не бывает дыма без хотя бы самого крошечного огня. И как мы раньше говорили, пережитое нами в прошлом – оказывает определенное влияние на наше настоящее и будущее. В большинстве из нас остаются следы от пережитых разочарований. Травмированные, оставленные или пренебреженные родителями. По всей вероятности, это переживание неизбежное на Земле. И происходит это потому, что все мы грешники, и все мы терпим поражение. Но нам следует обратить больше внимания на то, как переживания и отношения прошлого могут оказать влияние на наше поведение в настоящем. Возьмем, к примеру, детей, у которых отец алкоголик. Стыд и самые разные лишения, на которые обречены дети, часто побуждают их к уходу из дому и к нежеланию поддерживать какие-либо связи с родителями. Или молодые люди, родившиеся в деревне и получившие образование в большом городе. Нередко они скоро забывают своих родителей, оставшихся в родном селе. Порой эти тенденции освободиться от своего прошлого могут быть совершенно подсознательными. В таких случаях мы должны дать простор Духу Святому осветить это положение. В молитве мы должны предоставить Духу Святому возможность осветить, во-первых, определенные моменты в нашей жизни и людей, ранивших нас. И, во-вторых, попросить Духа Святого напомнить, как сами мы реагировали в такие моменты и какую роль сыграли мы в данной ситуации. Маловероятно, что в случившемся не было отчасти и нашей вины. И несмотря на то, что нам нелегко вспомнить свои реакции в прошлом, но Дух Святой может извлечь на поверхность такие случаи. Если на самом деле там нет нашей вины, мы не смеем позволить горечи пленить наше сердце. В послании к Ефесянам написано:
Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Только после исповедания может быть прощение. Из-за того, что, как правило, обиды бывают взаимными, необходимо простить всем, поступившим с нами несправедливо, а также наша обязанность самим пойти и открыто попросить прощения у огорченных нами. Принять эти меры нам следует как можно скорее, ведь мы не знаем, как долго будут жить наши родители или как долго мы сами будем жить. В заключение я хотел бы дать совет молодым людям, желающим жить в мире со своими родителями, с тещей и с тестем, со свекром и со свекровью. Поговорите с ними. Открыто и прямо оказывая уважение, расскажите им, как вы представляете себе ваши взаимоотношения. Ведь если они не знают, где проходят границы, невозможно ожидать, чтобы они их придерживались. Пусть Господь даст всем нам мудрости и исполнит любовью, чтобы показать миру, что в Боге возможно жить в мире и иметь полное взаимопонимание.

0: внимание с нашими близкими.
1: В сегодняшней программе о семейных взаимоотношениях я хотел бы обратиться к тем, кто уже пересек границу совершеннолетия, но еще не вступил в брак. Я не намерен что-то советовать тем, кто холост или не замужем и доволен своим положением, зная, что это воля Божия для них. Многие понимают, что для них совершенная воля Божия в том, чтобы оставаться холостыми или незамужними, и уверены, что для них это наилучшее. Таким образом, они могут лучше служить Богу. Да благословит тебя Господь, если ты относишься к этой категории. Однако, сегодня я хотел бы попросить внимания тех, кто холост или не замужем, не по желанию, а по избранию. Ну а что это значит, быть холостым или незамужней, не по желанию, а по избранию? Это значит, что ты предпочел бы вступить в брак. Ты хочешь иметь семью, но из-за разных причин добровольно решил пока не предпринимать этого шага. Одной из причин может быть, что ты еще не готов к брачной жизни. Или просто не видишь подходящего кандидата. В нашей небольшой церкви довольно высокий процент холостых и незамужних. Для некоторых это не представляет трудностей. Они уверены, что это воля Божья, и даже дар Божий – быть незамужними или неженатыми. Но для других отсутствие семьи является большой тяжестью. Такие люди предпочли бы вступить в брак. Они чувствуют, что их жизнь просто неполноценна, чего-то недостает, потому что они не женаты или не замужем. Как-то мы обсуждали этот вопрос о браке и безбрачии в нашем кружке по разбору Библии. Каждому участнику была предоставлена возможность высказать свое мнение. Имеющие семьи старались поощрить холостых быть довольными своим положением. Некоторые из холостяков свидетельствовали о том, как Бог благословил их и совершил через них дела, отчасти благодаря тому, что они не имели семьи. Другие пытались убедить себя и окружающих в том, что они довольны своим положением. Однако на самом деле все равно чувствовалось, что они не до конца довольны своей холостяцкой жизнью. Затем Ан-Мари, девушка, которой около 30, интеллигентная, привлекательная и искренняя христианка, заговорила с присущей ей откровенностью. «Я очень рада за тех из вас, кто доволен своей холостяцкой жизнью. Но что касается меня, я бы предпочла иметь семью. Я хотела бы выйти замуж. Но я решила не делать этого, по крайней мере, теперь. Вы понимаете, Господь просто не послал мне подходящего мужа, за которого я могла бы выйти замуж. И я предпочитаю оставаться незамужней, чем вступить в брак с первым попавшимся человеком вне Божьей совершенной воли». Спокойная откровенность Ан-Мари послужила добрым примером для всех присутствующих. У этой девушки были особые стандарты, Божьи стандарты, и она готова была строить свою жизнь в соответствии этим стандартам, даже если бы это значило оставаться незамужней в течение всей остальной жизни. Она поняла, что жить по Божьей воле и по Божьим стандартам порой может значить, что необходимо сделать до некоторой степени нелегкий выбор.
2: У нас, женщин, есть все основания, чтобы быть счастливыми. Бог нелицеприятен. Он не взирает на возраст, на пол или на положение людей. Он в состоянии удовлетворить все нужды, как замужних, так и незамужних женщин. Все женщины проводят какую-то часть своей жизни незамужними, одни дольше, чем другие. Но всем нам, независимо от нашего положения, независимо от того, замужем мы или нет, даны одни и те же указания. И указания эти следующие. исполняйтесь духом и поступайте по духу. Традиционное представление, что обязательно нужно быть пожилой, замужней женщиной, чтобы быть духовной христианкой, это просто неправда. Христианка среднего возраста спрашивала у девочки-подростка об ее отношениях с Господом. Девочка ответила: «Я христианка, но пока я не хочу быть слишком духовной. Я лучше подожду, пока стану постарше. В молодости я хочу повеселиться». Позже, повзрослев, эта же девушка очень сожалела о том, что так много лет истратила впустую и что чуть не испортила своей жизни. Начать искать волю Божию никогда не может быть слишком рано. Ищи волю Божию именно пока ты еще молода. Это оградит тебя и других от горя. Ищи его волю, особенно в отношении брака. Господь многое говорит об этом в своем слове. И самый основной принцип мы находим во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?» Христианке не следует выходить замуж за неверующего. Это самый основной принцип, и в то же время им так часто пренебрегают. Я обращаюсь ко всем тем, кто не замужем. Какими бы ни были обстоятельства, твое положение никогда не будет настолько отчаянным, что единственный выход из него – выйти замуж за неверующего. Фактически, такой шаг только осложнил бы твое положение. Не будь неразумной. Павел пишет Ефесянам. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.
1: Слово Божие говорит нам, чтобы мы были мудрыми и познавали, что есть воля Божия. Когда человек влюблен, трудно становится трезво мыслить и быть объективным, что касается воли Божьей для его жизни. Время начать искать волю Божию, прежде чем придет любовь. Раз ты влюблена, твое сердце может тебя обмануть. Имея в виду то, что ты можешь влюбиться только в человека, которого знаешь, прояви мудрость в выборе друзей. Так как сегодня мы в основном обращаемся к девушкам, хотя эти же принципы, безусловно, относятся и к молодым людям, то остановимся на минутку и посмотрим, какие Божьи стандарты мы должны иметь в виду при выборе мужа. Да, девушки, несомненно, вы играете свою роль в выборе мужа. Хотя обычно предложение делает парень, но за девушкой остается право сказать «да» или «нет». И не может быть брака без согласия женщины. Так что обе стороны участвуют в принятии этого решения. Ты никогда не можешь начать оправдываться, что, мол, он заставил меня решиться на этот шаг. Итак, каким должен быть человек, за которого ты пошла бы замуж? Искать высокого, смуглого, молодого человека спортивного сложения недостаточно. Погрузившись в будничные обязанности брачной жизни, ты обнаружишь, что эти черты приходящие. Понимаешь, внешний вид очень мало говорит о том, насколько он может быть хорошим мужем. В таком случае, чего тогда тебе искать в муже? Смотри глубже, чем его внешность. Принимай во внимание его сердце. Вот, например, несколько вопросов, которые ты могла бы себе задать. Можно ли сказать, что он человек с честным и хорошим характером? Какое его отношение к Иисусу Христу? Активен ли он в церкви? Проявляет ли он доброту и внимание к другим? Говорит ли он только о самом себе? Проявляет ли он интерес к твоим нуждам и интересам? Способен ли он контролировать физические влечения к тебе? Уважает ли он твои взгляды и убеждения? Обращается ли он с тобой, как с женщиной, с нежностью и почтительностью? готов ли он любить тебя так, как Христос любит Церковь? Очень полезно было бы задать себе эти вопросы. А вот теперь послушаем, что Библия говорит о том, каким должен быть муж. Это библейские стандарты. Я читаю из 5 главы послания к Ефесянам. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь, и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Бог предъявляет к мужьям высокие требования, и тебе следует поступать так же. Не позволь себе попасться на приманку рационализма, что, мол, не существует идеальных мужей. Поверь, когда Бог пошлет тебе человека по своему выбору, он или она будут идеальными для тебя. Не соглашайся на меньше, чем самое лучшее, приготовленное для тебя Богом. Возможно, придется подождать, а может быть, даже принять нелегкое решение остаться холостым или незамужней, потому что нет подходящего человека. То есть воздержаться от брака не по желанию, а по избранию. Каким бы ни было наше положение, в браке мы или нет, единственной нашей целью, единственным нашим желанием должно быть желание прославлять Господа и угождать Ему. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Я молюсь о Тебе, что вместе с апостолом Павлом Ты могла бы сказать: «Я научился», безусловно, этому нужно именно научиться, «я научился быть довольным тем, что у меня есть». Аминь.

В деревне как-то жил один бедняга. Трудиться в поле день и ночь он мог. Служил Творцу и был не то что скряга, к богатству зависть был его порог. И там же проживал один богатый. Помочь он людям был всегда готов. От должников, не требуя возврата, поддерживая в бедах сирот, вдов. Вот эти двое как-то повстречались. Спросил богатый: «Как твои дела?» У бедняка вскипела тут же зависть: «Мне жизнь моя уж вовсе не мила. Здоровье у меня совсем не важно. Работы много, я тружусь как вол. И вот схватило так меня однажды, как будто в спину мне воткнули кол. Тебе, поди, в постель сладко спится. Имеешь слух, что пашут на тебя. Есть мельница, да на полях пшеница. Коль это все имел бы тоже я, набил бы я в мои карманы тыщи и заходил бы к беднякам в дома. Так приносил бы счастье этим нищим, будь то старик, старушка или вдова». Внимательно его богатый слушал и под конец с улыбкою сказал: «Теперь, мой друг, и ты меня послушай, я дам тебе приличный капитал». Вот вечером бедняга спать собрался, вдруг слышит чей-то тихий в двери стук. Открыл он дверь и малость растерялся. Там двое принесли ему сундук. Они откланялись и молча удалились. И крышку сундука бедняк открыл, а там монеты с золотом искрились. Упал пред сундуком он и застыл. Потом закрыл все двери на запоры, для безопасности повесил и замок, чтоб ночью не залезли к нему воры, а от радости заснуть уже не мог. Какое это было искушение! Ходил туда-сюда, словно в бреду, и принял, наконец, бедняк решение: «Зарою эти деньги я в саду». Насыпал в два мешка он все монеты, в саду их тайно ночью закопал. Но мысль потом всплывала часто это: а может, эти деньги кто украл? И вот решил он ночью убедиться, надежное ли место подобрал. Берет лопату и давай трудиться. И, убедившись, снова закопал. А в поле тоже ждет его работа, и некому тут деньги охранять. Такая вот прибавилась забота, иное нужно что-то предпринять. Не радость приобрел он, лишь печали. На этот раз был план его таков: все деньги спрятать надобно в подвале, на дверь повесив множество замков. Свободный оказался, как в неволе. Нарушился весь жизненный уклад. Богатства много, да работа в поле. А вместо счастья лишь кромешный ад. И вот идет с работы он устало, сел на сундук и горько слезы льет, что лучше жизни от этого не стало. Никак в богатстве счастья не найдет.
к богатству тяга медленно остыла. О, сколько было уж пролито слез! Он поутру запряг свою кобылу и вновь сундук к богатому повез. Тот встретил его ласково, с приветом, с улыбкой на устах его спросил: «Нашел ли счастье?»

и долю бедным, нищим раздавай. А бедный, нищий Господа прославит, что бедолаге ты в нужде помог. Тогда к добру тебе еще прибавит наш Всемогущий и Великий Бог».